0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 23 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаити и Трамп обсудили сотрудничество на саммите в Нью-Йорке. Премьер-министр Японии провела встречу с президентом Украины на полях сессии Генассамблеи ООН. Японская компания участвует в проекте реновации британской библиотеки. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент США Дональд Трамп провели саммит, чтобы подтвердить сотрудничество по вопросам обороны и экономической безопасности. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча на высшем уровне во вторник длилась более 30 минут. В начале встречи Трамп сказал: «Промышленность в Японии процветает, страна процветает. Значительный прогресс, и для меня большая честь проводить с ней встречу. Она мой друг. Мы очень хорошо узнали друг друга за последнее время, и она является отличным премьер-министром». Такаити ответила, что хотела бы воспользоваться возможностью продемонстрировать миру прочность их альянса. Она добавила, что сотрудничество в сфере экономики и безопасности развивается в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и критически важные полезные ископаемые. Говоря об экономической сфере, Такаити отметила, что Япония на протяжении 7 лет подряд является крупнейшим инвестором в США. Лидеры также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Касаясь тематики регионального характера, они обменялись мнениями по различным вопросам вокруг Китая, включая экономическую безопасность в контексте предстоящего саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированного на четверг. Они договорились продолжить тесное сотрудничество. Такаити также затронула вопрос о Международном уголовном суде. Администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении МУС. Между двумя лидерами произошел откровенный обмен мнениями, в ходе которого Такаити изложила позицию Японии, подчеркивая верховенство права. В отношении Северной Кореи стороны подтвердили необходимость совместной работы по решению проблем, связанных с ее ядерной и ракетной программами. Лидеры также обменялись мнениями по международной финансовой ситуации. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент Украины Владимир Зеленский провели свои первые личные переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник лидеры провели беседу продолжительностью около 20 минут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такаити отметила важное значение совместной работы соответствующих стран для поддержки Украины в условиях продолжающегося российского вторжения с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Она заявила, что Япония никогда не отступит от своей неизменной позиции в поддержку Украины. Она добавила, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать санкции против России в координации с международным сообществом. Зеленский выразил благодарность Японии за гуманитарную и энергетическую поддержку. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. По словам Трампа, они пытаются отыскать решение для украинского конфликта. В начале встречи, которая состоялась во вторник, Трамп подчеркнул, что он верит в то, что решение будет реализовано. Говоря о возможности производства в Украине ракет для системы Патриот, Трамп сообщил: «Мы как раз сейчас это обсуждаем. Украина просит предоставить лицензию для выпуска в стране ракет для этой американской системы ПВО». Во вторник Зеленский заявил в соцсетях, что Украина нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России и поблагодарил военнослужащих своей страны за способность наносить удары большой дальности. В условиях, когда стороны продолжают обмениваться ударами, украинские власти также во вторник сообщили о гибели трех человек в результате российских ударов в восточной части Украины. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о безопасности, касающееся Гренландии, автономной территории Дании, которую, по его неоднократным заявлениям, США должны были приобрести. Во вторник в Нью-Йорке Трамп подписал соглашение с премьер-министром Дании Метте Фредриксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсоном. Соглашение позволяет Соединенным Штатам создать новые военные базы в двух местах на востоке и юге этой арктической территории.
Фредериксен заявила, что сделка укрепит общую безопасность и усилит общее сдерживание. Нильсен отметил, что Гренландия имеет значение для безопасности Северной Америки и для трансатлантической безопасности. Он добавил, что соглашение демонстрирует, что мы понимаем свою ответственность и действуем в соответствии с этим. Жители Гренландии наряду с европейскими странами критиковали призывы Трампа к передаче территории под американское владение, считая это посягательством на суверенитет. Газета Washington Post сообщает, что пакт о безопасности достигается ценой глубоко напряженных отношений с некоторыми трансатлантическими союзниками. В преддверии подписания соглашения Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено создавать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего прямого письменного разрешения». Трамп дал понять, что надеется противостоять влиянию Китая или России в арктической зоне. Сухопутные силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные тренировки с боевыми стрельбами в северной японской префектуре Хоккайдо. Тренировки состоялись в рамках учений «Восточный щит», которые проходят в текущем месяце в Японии. Во вторник тренировки на учебном полигоне Яосубэцу в восточной части Хоккайдо продемонстрировали средствам массовой информации. В ходе тренировок сухопутные силы самообороны использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты «Scan Eagle 2», после чего состоялась отработка японским и американским личным составом огневого поражения на больших расстояниях на основе данных, полученных с помощью беспилотников. Ранее в текущем месяце Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу этих учений и предупредило Японию о намерении принять ответные меры. По сообщению сухопутных сил самообороны, данные учения не направлены против какой-то конкретной страны или региона. Британская библиотека, расположенная в центральной части Лондона, начала реализацию масштабного проекта реновации в партнерстве с японской компанией по работе с недвижимостью Mitsui Fudosan. Церемония начала реализации проекта состоялась в понедельник. Компания Mitsui Fudosan вложит в этот проект свыше 200 миллиардов йен, или примерно 1 миллиард 260 миллионов долларов. Проект предусматривает расширение библиотеки, которая является одной из крупнейших в мире по объему фондов. Новое сооружение для комплексного использования будет построено на нынешней территории библиотеки. Завершить строительство планируется в 2032 году. По словам официальных лиц, в новом здании будет 11 надземных уровней и один подземный. Планируется расширить библиотечное пространство на первом и втором этажах, а кроме того создать лаборатории и офисные помещения под аренду на других этажах. Место реализации проекта находится в той части Лондона, где с 2000-х годов идет значительная реновация, превращающая этот район в центр исследовательских учреждений, крупных компаний сферы информационных технологий, а также ведущих фармацевтических фирм. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Вьетнаму дес.
0: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユキさんに会いたいです。Давайте разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймас.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
4: Вьетнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
4: 小学校で волонтёра о шимаста.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
4: 一緒に утаттари, одоттари шимаста.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: Соу датта но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
4: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Вьетнаму дес. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Вместе мы пели и танцевали.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. «Иссёни» означает «вместе». «Утаттари» – это «петь». «Утау» с окончанием «тари». «Одоттари» – это «танцевать». «Одору» – также с окончанием «тари». «Симашита» означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари форму глагола. Чтобы образовать тари форму, замените т в конце т формы на тари.
1: В ключевой фразе Там выбрала из нескольких совместных действий два: пели и танцевали. Поэтому она сказала утаттари, одоттари.
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали» – «симашита».
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
3: Утаттари, одоттари шимашита. Иссё ни утаттари, одоттари шимашита.
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Вот что значит фразы этого диалога.
5: 北海道で何をしますか？
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. 何をしますか？ Это что будешь делать?
5: ハイキングをしたり、 温泉に入ったりしたいです。
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу оштари. Это хайкингу осуру, ходить в поход, в тари форме. А онсен ни хайтари, это онсен ни хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он

0: делали. Как вы скажете, я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
1: 買い物をする. 買い物をする.
0: Суру делать в тарей форме будет стари. А плавать в море?
1: 海で泳ぐ. 海で泳ぐ.
0: Плавать в тарей форме это?
1: 泳いだり. 泳いだり.
0: Попробуйте.
2: Кайモノをしたり、海で泳いだりしました.
3: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
4: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
3: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
4: Ойсо!
5: Ойсисо!
4: Ойсисо!
3: А теперь ваша очередь.
1: Ойсо!
3: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: メロンパフェでございます. Ойсо!
6: Таму, Юки-санто, доко де аттано?
7: ベトナムです. 小学校でボランティアをしました. 一緒に歌ったり踊ったりしました.
6: そうだったの.
7: はい. ユウキさんに会いたいです.
8: 食いしん坊カイトにお任せ.
3: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге Там и Мия попробовали дынный парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
3: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кэки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
3: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
3: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
3: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!